перед форсом. А я не чую, кружу на округу. Я с теми порек с форсом. Они чуют самотность, а я